то ведал ветер и смеялся. Безвольно тягнуться на свет, что ветром

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 13 траўня.
4: Выбары ў КР. Чаму падрадчыкам абралі кампанію, заснаваную былымі грамадзянамі Расіі?
6: І да, как у многіх кампаній сёння ёсць как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности кампаній.
5: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Китай.
7: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
4: Змітер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
8: Гэта я кажу для усіх тих глядачоў, які читають ось пул першага і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 12 травня після довгої масірованої хакерської DDoS-атаки запрацювала платформа для голосування на виборах у координаційну раду 4-го скликання.
2: Напередодні голосування з'явився артикул у виданні «Наша Ніва». Там ставилася під сумнів репутація компанії «Самсап» – подрядчика для перевірки пашпортів на виборах. Компанія відправила редакції мейл, у яким розкрила особи своїх бенефіціарів, я не усі громадяни Ізраїля.
1: Ми ще раз категорично відмовляємо любую сувязь поміж Самсап і російською державою, російськими спецслужбами або російськими озброєними силами, стверджує представник компанії.
2: У ефірі Єврорадіо наша журналістка Марія Колєснікова поговорила з Оленою Приходько, яка означальвує ЦВК по виборах УКС, а так само з Павлом Лібером. Йон розпрацьовував прикладання для голосування.
1: Яни порозважали про те, чому питання до безпечності платформи у журналістів з'явилися тільки під початок голосування. Ну і, відомо, відказали на питання про те, наскільки уділ у голосуванні безпечний.
2: Давайте послухаємо.
3: Давайте ось з самого початку цієї ситуації почнемо розбиратися. І тут питання одразу від нашого глядача. Публікація нашої Ніви з питаннями до провайдера Самсап з'явилася менш чим за день до початку голосування. Як ви лічите, чому така інформація з'явилася менавіта під початок голосування і чи було це адмислово? Олена, питання до вас.
4: Слухайте, ну, у мене, звісно, нема відказу, я не працюю в нашій Ніві, і я не комунікували під час написання цього артикула ні з ким з сябрав комісії, і, наскільки відомо, з Павлом Лібером так само у апошній момент я не комунікували. Ось, тому я так навпрост, звісно, не відкажу, чому це з'явилося зараз. Тут хоче до їх питання, але чому вони не справдили інформацію, а видали гэта так на гара. Ось тут у мяне, канешне, пытанне, можа яны хацелі паспець, я не ведаю, предотвратіць беду, ці што. Ось, але тут хутчэй пытанне, ну, да іх, чым яны накіраваліся, і ўвогуле, адкуль у іх гэта інфармацыя з'явілася, як яны гэтую тэму пачалі распрацоўваць, як доўга яны працавалі над ёй, ну, у мене шмат питань так само.
3: Павел, для вас то, що здарилося з компанією, з питаннями до компанії верифікатора, було такою нечаканістю?
5: Це було неожиданістю, тому що якраз таки к компанії верифікатору у нас було менше всього вопросів. І я вже пояснював, чому, тому що достатньо крупна компанія. И в данном случае у меня нет особо претензий к нашей Ниве. Ну, то есть журналисты, безусловно, хотели сделать свою работу. Как бы плохо, что они не поговорили с компанией Самсап. Плохо, что они опирались на статью, которая там была признана судом как бы недействительной. То есть я думаю, что в данном случае просто спешка породила какую-то неаккуратность, и в итоге появилась, как бы, с одной стороны, достаточно серьезная статья с обвинениями, с другой стороны, практически на следующий день как бы опровержение вот самой компании Самсап, которую опубликовала наша Нива. При этом очень важно, что часть вещей действительно были значимыми, да, то есть, как бы, например, наша Нива указала на утечки, мы пояснили, что это были за утечки, или наша Нива показала на российское происхождение основателей, мы действительно взяли время перепроверить эту историю. Ну, то есть, я думаю, что эта история, безусловно, могла бы быть более спокойной и этичной, и более профессиональной, как мне кажется. Но в любом случае я особого вреда в ней не вижу, кроме того, что мы там потеряли какое-то количество времени на то, чтобы все перепроверить, отложить запуск, ну и какое-то количество нервов, чтобы, безусловно, поотвечать на все вопросы, успокоить людей и прочее.
3: Ну, бачите, запуск ви відклали, і коли вже все було готово до запуску, почалася ось гэтая масірована DDoS-атака. Чи можна подрабязней про яе, як гэта було організовано, колькі, наприклад, режим мог умовно видаткаваць на гэта гроші?
5: Слушайте, на самом деле сама атака началась даже не к 21.00, она началась чуть-чуть раньше, и, соответственно, она была достаточно массированной, ну, то есть, как бы, мы насчитали там более, ну, почти 2 миллиона запросов, которые пошли на там платформу «Три слоны», по-моему, 1.3...
3: Миллиарда,
5: Паш. Миллион, миллиарда, да, 1.3 миллиарда, которые пошли на саму платформу. И я думаю, что задачей было как раз-таки всю эту историю замедлить, соответственно. Ну, потому что когда, к сожалению, совпало, что атака началась ровно в тот момент, когда мы решили дополнительно проводить тестирование, соответственно, это все пришлось делать под этой нагрузкой. Условно говоря, там одним глазом тестировать, вторым глазом там создавать правила. Потому что проблема таких атак не столько в том, что они влияют на отказоустойчивость системы, сколько в том числе в том, что они выедают деньги. И, к сожалению, современная борьба с DDoS-атаками – это борьба денег против денег в том числе. И режим эти деньги тратить готов, они у него есть. У нас денег, к сожалению, гораздо меньше, и брать там их неоткуда. Поэтому как бы, нужно очень эффективно реагировать и отрабатывать стратегию, чтобы не уйти в минус, и при этом параллельно там, заниматься тестированием системы. При этом, на наше счастье, мне кажется, мы не ожидали таких массированных угроз, я скажу честно, потому что в прошлый раз тоже были там атаки, но они были там несущественные, там 10 миллионов запросов, там 12 миллионов запросов. То есть, соответственно, в этот раз еще в апреле, когда начали атаковать три слона, мы увидели, что объемы возросли многократно, режим готов тратить на это деньги. И мы в том числе стали пересматривать, окей, а под такой нагрузкой, если компоненты платформы, которые мы хотим оптимизировать, нам пришлось оптимизировать подходы к серверной части платформы, а комиссии пришлось это перепроверять, потому что мы не можем просто как технический партнер что-то сделать, и потом как бы комиссия это просто примет. Да? Комиссии нужно убедиться, что это работает как нужно. И вот вся эта цепочка каких-то факторов и стала причиной основной задержки. С точки зрения трат, ну вот когда мы оценивали апрельские потенциальные траты, у нас это гипотетически доходило там до 50-60 тысяч долларов. Почему мы считаем, что это дорого, хотя обычно DDoS-атаки дешевые? Мы это видим по характеру трафика, что это трафик не с популярных каких-то ботнетов, который легко отсекается с современными клауд-провайдерами. Почти половина этого трафика проходит через щиты CloudFront, Cloudflare, и, соответственно, это значит, что он идет, как правило, с мобильных ферм, то есть с мобильных устройств, с десктопных устройств. И дальше, соответственно, это, опять же, вопрос денег. У кого есть деньги, те и могут купить такие фермы, которые, постоянно меняя IP-адреса, эмулируют настоящие мобильные телефоны для того, чтобы, соответственно, популярные клауд-щиты их пропускали. И вот эта гонка, как бы, она непрерывная, поэтому как бы, в ближайшее время, я думаю, что мы не расслабимся до конца выборов, потому что вот одна волна сейчас вроде бы стихла, мы сейчас ожидаем вторую сразу после начала выборов. Поэтому пока что вот мы находимся в режиме постоянной готовности. И, как правило, волны до этого, они активно начинаются ночью, чтобы ты за этим не следил, и чтобы ты... Ну, и поэтому у нас сейчас еще такой режим, когда мы там ночью просыпаемся, смотрим, что происходит. Ну, то есть беспокойное время, я бы так сказал.
1: Але чаму ўсё ж з усіх кампаній Лібер выбраў менавіта тую, што была заснаваная грамадзянамі Расіі, якія пераехалі ў Ізраіль і цяпер ужо сталі грамадзянамі Ізраіля?
2: Давайте паслухаем, што адказвае на гэта сам Павел Лібер.
5: Вопрос правильный, как бы давайте разделим его, кстати, на две части, потому что многие люди почему-то считают, что у нас было очень много времени на то, чтобы все сделать. Но это, к сожалению, не так. То есть, несмотря на все рекомендации, что там разработку нужно было начинать там, за 8 месяцев до выборов, в итоге все началось за 3, когда были приняты финальные решения. Поэтому не так, чтобы было много времени как бы все делать. Да? Второе, когда мы выбирали компанию, в прошлый раз мы работали с компанией Verif, как бы, и в целом компания была неплохая, но поскольку мы с ней уже работали, мы понимали, что за 2 года там режим может пытаться найти к ним какие-то, как бы, соответственно, подходы, и мы принципиально хотели другого провайдера. И когда мы смотрели на другого провайдера, мы выбирали между разными компаниями. Была компания SamSub, была компания Onfido, была компания Regula, которая еще хуже, чем SamSub в плане российскости производителей.
4: И белорусскости.
5: Да. Там так для нас белорусский. Очень важно было смотреть тут не на происхождение, как бы, а на какие-то более основательные профессиональные факторы. Позиция компании на рынке, признание компании на рынке, те сертификаты, которыми она обладает, потому что сертификаты гарантируют международный аудит. Соответственно, компания не может пользоваться российским софтом, сливать данные в Россию, пройти при этом как бы международный аудит. Да, то есть, соответственно, как бы мы руководствовались набором как бы все-таки каких-то общепризнанных профессиональных факторов, То есть, и да, как у многих компаний сегодня есть как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатели хорошей прозрачности и честности компании. Ну, и опять же, у них большая клиентская база, у них есть крупные бренды как бы в клиентах, поэтому мы исходили здесь исключительно из синтетических факторов.
1: Ну, а голосование протягивается ранком 13 травня, не глядячи на все складанности, на выборах УКР уже проголосовали каля 500 белорусов.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Дональд Трамп упершыню за 9 годов полетел у Китай.
6: Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
2: Дмитрий Лукашук читает газеты с Алиной Харисовой.
7: Это я кажу для всех тех глядачов, которые читают пол первого и думают, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп паляцеў у Кітай. Ён не быў там з 2017 года. Візіт, які планаваўся ўжо некалькі месяцаў, адкладалі праз гандлёвую вайну і рэгіянальныя канфлікты.
2: «Мы і Кітай – дзве звышдзяржавы свету», – заявіў прэзідэнт ЗША перад вылетам. Цікава, а дзе тут месца для Расіі?
1: Тэмамі для перамоваў з Сі Цзіньпінем будуць у тым ліку Венесуэла, Іран і Украіна. Ну, тут вядома і Расія.
2: Напярэдадні Трамп у сваім стылі пачаў прагрэў аўдыторыі, каб тая загадзя рыхтавалася сачыць за тэмамі, якія будуць абмяркоўваць. Напрыклад, апублікаваў карту, на якой Венесуэла выяўлена як 51-й штат ЗША. А таксама сказаў, што ніякіх таемных дамоўленасцяў з Пуціным не мае.
1: Дык пра што ён будзе казаць у Пекіне? Ці намячаецца нейкае новае сяброўства паміж ЗША і Кітаем? Давайце паслухаем, як журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмяркоўвае гэтую тэму з гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
3: Сам візіт Трампа ў Пекін, ён выглядае не як нейкая пратакульная такая сустрэча, а як десант таких технологічних королів, так, на борці Ілон Маск, наприклад, так, керівник Віда, ми бачимо спробу вибудувати новий сусвітній некий парадок про бізнес. Перед вилітом Трамп зробив гучні заяви про близьке закінчення війни в Україні і обверг таємні домовленості з Путіним. Тим часом Пентагон підвищує страти. Війна з Іраном уже коштувала Злученим Штатам 29 мільярдів доларів. Це не стане жадання Трампа ось закрити український кейс, просто спробує визволити ресурси для супростояння, да, з Іраном і Пекіном.
4: Ну, ведаєте, насамрэч, з моєго пункту гледжання, звісно, це ми можемо розглядати у іншому треугольнику, великому треугольнику, відносин поміж Злученими Штатами, Росією і Китаєм. Ось, і тому у гэтым треугольнике, ну, це так званий стратегічний треугольник, у гэтым стратегічному треугольнике ясно, яка була стратегія у Трампа спочатку, ось гэтага срока, це відтягнути Росію від Китая з тим, щоб Китай стався один. Вот. Тому ось йому було потрібно скінчувати ось гэтую війну, як йому кажеться, ненужную війну, да, з Україною, і зайнятися вже Росією, тобто перетягнути Росію на свою сторону, привлечь її там, я не знаю, какими-то там хорошими там бізнес-планами і так далі, тому подобне, но не виходить. Не получается, потому что война не заканчивается. Вот. И Украина не слушается. И Украина не хочет сделать то, что хочет сделать Трамп. Очень быстренько заключить мир, отдать Донбасс России. Вот. И на этом закончить войну. С тем, чтобы Россию как бы втянуть в свою орбиту, я про администрацию Трампа, и оттянуть ее от Пекина. Не получается. По календарю у них ничего не выходит. Вот. Поэтому тут он еще и втянулся в эту авантюру с Ираном, которую ее отчасти втянул и Израиль. Ну, как бы администрация США – это не подросток, который не может отвечать за свои действия. Это все-таки взрослые люди, они сами втянулись в это дело. И они, Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях, невыгодных для себя условиях. Контекст отношений таков, что Соединенные Штаты сегодня не могут добиться того, чего они хотят добиться от Ирана. И они думают, что они в краткосрочной перспективе не смогут этого сделать. А вот. Плюс ко всему, ну понятно, что технологически на сегодняшний день Китай уже сам по себе является достаточно автономным. Поэтому попытка Трампа продемонстрировать технологическую мощь через этих энных персон, Маска, еще кого-то, ну это было бы актуально, наверное, лет 5-10 тому назад. Сейчас это уже не настолько актуально. Эта демонстрация, она как бы запоздала, с моей точки зрения. Это не потому, что я люблю Китай, не потому, что я разделяю китайскую, там, я не знаю, политическую, технологическую модель. Иногда меня наши слушатели не очень хорошо понимают. И я просто констатирую объективно, как эксперт. Это уже опоздание. Вот. Первое, второе, геополитические ситуации сейчас невыгодны для Трампа, и они там будут обсуждать в первую очередь Иран, вот. И это в первую очередь в этом будет заинтересован, конечно, и Китай. Почему? Потому что Иран является поставщиком энергетических ресурсов для Китая в том числе. Вот. Про цены на нефть это уже отдельный как бы разговор. То есть в общем и целом визит Трампа в Пекин и ведение переговоров с позиции силы, как он привык, да, не получится. Вот посмотрим, что у них получится. У них очень большая и очень сложная повестка переговорная. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай на сегодняшний день, вот прямо вот на сегодняшний день, да, они находятся в гораздо более выгодных условиях, потому что Пекин не вовлечен ни в один конфликт напрямую, не дискредитирован ничем. В этом отношении, я имею в виду с точки зрения международных отношений. Там, например, не напал на Тайвань там, или еще что-нибудь в этом роде. Да? И в этом отношении, конечно, визит проходит именно в таких, при таких обстоятельствах. Посмотрим, что как бы, будет дальше. Но для Трампа сегодня условия не очень хорошие.
2: Ну і, дарэчы, Александр Лукашенко нібыта нагадвае Кітаю, хто яго сапраўдны сябар і партнёр. І 12 траўня падпісвае дырэктыву аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
1: Гэта ўсё намёкі ці проста супадзенне? А калі намёкі, дык каму? Про гэта разважае Роза Турарбекова.
4: Это такая пиар-акция, на самом речь. Вот, это зрозумело, что он, ну так, вот как бы напоминает, да, себе, что вот, вот я тут, я есть, и у меня прекрасные отношения с Пекином, и Пекину напоминает, и Трампу, возможно, напоминает, не знаю, насколько там следят прямо за действиями Лукашенко и его документами. Вот, но это не может изменить всерьез сути отношений. Я имею в виду, если мы с вами говорим о белорусско-китайских отношениях, это совершенно отдельная, как бы серьезная тема, вот, где есть свои большие-большие минусы и не очень много плюсов, я имею в виду для белорусской стороны. Но у Лукашенко есть как бы свои цели. Да, там. Пекин, для, по его мнению, должен выполнять вот в его внешней политике, да, роль, там, я не знаю, второй опоры. Особенно после потери Европейского Союза в качестве основного рынка сбыта. Вот и Украины, не стоит забывать, потому что Украина была одним из крупнейших наших торговых партнеров, да. Вот. На фоне этого, конечно, надо было демонстрировать какие-то, там, я не знаю, успехи. Вот. Но отношения с Китаем развиваются так, как они развивались и раньше. Сильно как бы, качественных изменений не произошло. Пекин не смог заменить, китайский рынок не смог заменить европейский, это известно. Можно по фактам, по цифрам, по датам все это рассказывать. В принципе, об этом я уже неоднократно и говорила, и писала, я имею в виду публикации. Проблема белорусско-китайских отношений заключается не в Трампе и не в России. Проблема заключается в белорусской системе. Для Пекина, для китайских бизнесменов самое сложное – это как раз именно белорусская бюрократическая система и странная модель управления экономики, которая им не всегда бывает понятна. Вот. Она не является рыночной, сугубо рыночной эта модель является, потому что авторитарная, фактически тоталитарная страна, где государственный сектор имеет очень серьезное, доминирующее, да, фактически место занимает, несмотря на то, что трудоспособное население, да, занято в основном в частном секторе, но вот тем не менее. Лукашенко может в любой момент, там, я не знаю, что-то отнять, что-то забрать, кошмарит бизнес. Даже китайским бизнесменам нужны какие-то там, я не знаю, гарантии. Поэтому это, кстати говоря, из моего давнего исследования выводы относительно того, что китайские бизнесмены высказывали свои жалобы относительно белорусской централизованной бюрократической системы, очень советской, по их мнению, по мнению китайских бизнесменов, не по моему мнению, да, которые мешают развитию, свободному развитию белорусско-китайских отношений. Хотя они развиваются хорошо, я имею в виду, в целом есть комплекс отношений, но если мы с вами говорим исключительно об экономике, там есть существенные ограничения. Этот ограничение, эти ограничения связаны с характером режима Лукашенко. Это еще было до 2020 года такое было.
1: Гэта была палітычная глядальніца Роза Турарбекова. Мы размаўлялі пра тое, навошта Дональд Трамп паляцеў у Кітай і павёз з сабой туды нават Ілона Маска. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дмітр Лукашук читає газети з Аліною Харисовой.
5: Это я кажу для всех тех глядачов, которые читают пол першого и думают, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензури.
1: Выглядая на тое, что для Александра Лукашенко пачалі чытаць замежныя газеты. И аўтары яго телеграм-канала штотыдзень публікуюць подборку таго, што ім найбольш спадабалася.
2: А рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмяркоўвае гэтыя падборкі з палітолагіняй Алінай Харысавай.
1: На гэтым тыдні памочнікі Лукашэнкі адсачылі, што пішуць пра Беларусь у тым ліку ў еўрапейскіх медыя. І нават вычыталі, што Еўропа нібыта гатова ісці на збліжэнне з беларускім рэжымам.
2: Аліна Харысава чытала гэтыя газеты уважлівей, чым гэта рабілі памочнікі Лукашэнкі. Давайце паслухаем, што яна ў іх вычытала.
3: Мы с тобой не один раз звертались до такого анализу подборки, якую вот збирая с замежных СМИ, МЗС, и там в администрации Лукашенко, адмысловый человек там работает, збирает разные цитаты, якія на корысть режима працуют. Я разумею, что тут есть цитаты из разных СМИ. Ну, по принципу, ведаешь, как Конопатская неяк так выклала в себе на Фейсбуку фотку, где она сидит у редакции, вот, как высветлилось потом районной газеты Бруклина, вот, а прокомментовала это, что американская пресса следит за моим визитом в США, вот, но как бы тут так само есть певные такие СМИ такого ж узровня, але тем не меньше, цитаты. Дефенса 24, Польша. Сближение США и Беларуси вынуждает Евросоюз реагировать. Этот сдвиг происходит на фоне заметного снижения эффективности существующей стратегии изоляции. Режим Лукашенко остается внутренне стабильным и более тесно связанным с Москвой, чем до 2020 года. Политика ЕС сегодня характеризуется ограниченной координацией США и низкой способностью добиваться ощутимых политических результатов. Парадигм-шифт Пакистан. Так само идея про то, что, скажем так, калийная дипломаты Вашингтона преуспела в установлении практического и взаимовыгодного диалога с Минском, чего не удалось достичь экономическому давлению и политической изоляции со стороны европейцев. Калибр Азербайджан. Президент Беларуси Лукашенко последовательно выступает за дружеские и добрососедские отношения со всеми государствами, тем более с бывшими советскими республиками. Ну и далее там, что вот Евросоюз, там тыры-пыры, все вот эти вот справы. Это, ну вот, это все ж таки там европейская, ну, за выключением калибра азербайджанская, такая вот пресса розного узровню, а левость такие тезисы. Это все ж таки теза просовывается про то, что Евросоюз мусить неяк перегорнуть сторонку, переглядеть политику дочинения с Минском. И накольки чуют эту позицию?
4: Меня надо, наверное, предупреждать, когда эти выборки точечные есть из СМИ, но каждый раз, когда они публикуют вот эти выдержки из СМИ, я прохожусь по каждому СМИ конкретно. Я пытаюсь найти, есть ли там действительно такая статья, которую они цитируют. Я сейчас пройдусь вот по некоторым проблемам, которые есть вот в пуле первого и не только в целом в белорусской пропаганде, как они доносят вот эту фальшивую повестку про стремление Европы перевернуть страницу. Самое главное – это то, что смешивается правда и вранье. То есть самые опасные методы пропаганды – это не когда просто напрямую говорят вранье, это когда говорят правду, в которую вмешивают вранье, которое абсолютно другой контекст задает всему происходящему. Как они это делают? Они это делают посредством того, что они выбирают довольно нейтральные фразы из каких-то известных таких trustable, с большим доверием СМИ, выбирают это в эту подборку, а все остальное наполняется тем, что принадлежит либо публикациям из СМИ каких-то также диктатур, авторитарных режимов по типу Азербайджана, по типу того же Китая. Второе — это они ссылаются на европейские СМИ, которые на самом деле просто зарегистрированы в каких-то европейских странах, но имеют достаточно такую репутацию маргинальных СМИ, которые абсолютно пророссийские, их очень мало кто читает. В основном это там поздние переселенцы, например, ну вот представители русского мира в Европе, которые тоже присутствуют. И третье — это недостаточно достоверные переводы. То есть это постоянно я замечаю на белорусском телевидении, в каналах, где они вот цитируют какие-то СМИ. Да, они берут какую-то статью, они публикуют оттуда выдержку, но наполняют это какими-то выборочно там вкидами слов, которые определенную эмоциональную тональность задают этому месседжу, но при этом этих слов там нет. Это очень часто такое случается, что они просто... Иногда они просто даже на телевидении накладывают фальшивый перевод, который на самом деле там не звучал. Это очень частая практика. И в этих публикациях это тоже очень часто делается. Поэтому никакого смягчения повестки, конечно, где-то это выборочно может говориться, но официальной такой политики в Европе нету. Что я перешла на российскую? На российской цитовали.
3: Ну, зразумела, то бок Европа на самой справе, как бы гэта не тренд, вось гэтае выказыванне у еўрапейскім палітыкуме, у палітычным эстэблішменце.
4: Не, асабліва з боку еўразвяза, як вось з інстытуцыі Еўрапейскага саюза, такога няма. Нейкія пэўныя прадстаўнікі нейкіх краінаў ці партый, яны такое могуць сказаць, але афіцыйнай палітыкі такой, афіцыйных зменаў палітыкі, яны не разглядаюцца, яны зараз няма такой змены. Вось. І гэта такі цікавы тренд, таму што мы аднойчы ўзялі вось з вамі зміцер такія цытаты з гэтых СМІ, каб разглядзець іх, таму што там вось нейкі цікавы інфаповод быў. А пасля я пачала рэгулярна проста вось так правяраць кожны раз. І кожны раз там ці не існуючыя СМІ, ці не існуючыя заявы, ці неправільны пераклад, таму на вось той, што режим спрабуе неяк свае дзеянні ім надаць нейкай легітымнасці за кошт таго, што яны цытуюць нейкія замежныя СМІ, у якіх ёсць, напэўна, давер беларусаў. Чаму яны свой давер падвышаюць цытатамі замежных СМІ? Напэўна, таму што на свае СМІ ўжо нельга спасылацца, у беларусаў няма столькі даверу, а трэба паказаць, што вось глядзіце, дзесьці там у іншых краінах таксама так кажуць, у Еўропе. Вось, таму там хутчэй за ўсё будзе таксама вранё, трэба заўсёды перавяраць першыя крыніцы. Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку.
2: Гэта была Аліна Харысава. Яна абмеркавала са Дмітром Лукашуком, чаму беларускія чыноўнікі зацікавіліся тым, што пішуць пра Беларусь у замежных медыя.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Пітаніца з рацією.
1: Я жадаю вам доброго дня. Так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». Гити 14 травня сьогодні тут у студії Влад Криньовський. На саме початок нового дня, між іншим, «Гартайм». Календар там такі події абсолютно різні. Наприклад, далекий 1795 год у владі Російської імперії скасували Магдебурзьке право Мінську, а надалі його приграємо 1499 годі і надав великий князь Олександр. У 1905 годі гэта ўжо мінулае стагоддзя дэбютаваў у друку Янка Купала. У газеце «Северо-западны край» апублікавалі ягоны верш «Мужык». У 1948 годзе пяць арабскіх дзяржаваў напалі на Ізраіля на наступны дзень пасля абвяшчэння яго незалежнасці. Таксама прыгадваем год 1950 у Турве ў крадзень адкрываецца краязнаўчы музей. Такія вось толькі некаторыя падзеі з мінулага.
0: Граница с рацией.
1: На акурат у мінулым гэтага дня у мінулым стагоддзі багарападзею адбылося. У 1971 годзе, 55 год таму, у Лондоне адкрыліся беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны, якімі доўгі час апікаваўся айцец Александр Нацан. Таксама, калі казаць пра адкрыцці, то вось, напрыклад, у 1979 годзе у Беларусі адкрыўся музей старажытна-беларускай культуры. Заснаванне, дзень заснавання, ліпень 1977 год. 1988 пачаўся першы этап вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Ну і таксама у 2015 Беларусь далучылася да балонскага працэсу, але 11 красавіка 2022 сябруства было прыпынена.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Война в Украине, ночная поветренная атака российцев. Тихановская обмерковала с представником Трампа вызволение политвязня. Представительство демократичной Беларуси в Европе залежит от выборов УКР.
1: У студы на мену стоит ЗДРК.
3: 1541 день войны. У Киеве шпиталізавалі 9 человек, якія потерпели у выніку ночной поветренной атаки России. Двум допомогу оказали амбуляторно, поведомил мэр Віталь Кличко. Выбухи вночі отбылися и у Харкове. Беларусь США. Проведенной доброй размове с белорусской демократичной лидеркой Светланой Тихановской поведомил на своей сторонце у соцсетцы X спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул. И он подяковал белорусскому политику за последовательную подтримку намагания у США у дочинения до Беларуси. Тихановская в свою шергу поведомила, что у телефонной размове прямо удел так само наместник помощника державного секретаря Злученных Штатов по справах Европы и Евразии Крис Смит. И она выказала щирую подяку президенту США и его команде за допомогу вызволения больше за 500 политических зневоленных у Беларуси. Цитата. Президент Трамп заявил, что мы это вызвали их усих, и я упевненная у поспеху гуманитарных намаганий в этом керунку. Конец цитаты. Черговый визит Коула в Минск может отбыться тягом травня. Выборы у Раду. Секретарка делегации белорусских демократичных сил у парламентской ассамблеи Рады Европы, представница списку «Европейский выбор» Ксения Луцкина подвела выники працы делегации за 25-26 годы и закликала белорусов принять удел в выборах у координационную Раду Беларуси. Повод для ее слов – миновито праз КР. Сегодня формуется международное представительство белорусских демсил в европейских структурах.
4: Фактично от того, что даденная делегация в любом выпадке, она повинна быть переобрана новым складом координационной рады. И праца не перепняется, праца будет протягнута надалей. Парламентская ассамблея Совета Европы – это наиважнейшая европейская парламентская структура. Фактично, что сдолила заработать делегация за этот год – это поставить Беларусь в фокус парламентария. У парламентской ассамблеи Рады Европы у нас есть великие сябры, это, прежде всего, Польша. У нас добрые стосунки с украинской делегацией.
3: Луцкіна нагадала, што дэлегацыя, сфармаваная з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, за апошні год дамаглася прыняць асобнай рэзалюцыі па РЭ па Беларусі, арганізавала дзясяткі сустрэчаў з еўрапейскімі палітыкамі і прасунула беларускі кантэкст у шэраг міжнародных дакументаў. Паводле яе гэта стала магчымым дзякуючы працы прадстаўнікоў, абраных беларусамі. Нагадаю, што пачатак галасавання на выбарах у каардынацыйную раду перанеслі на 22 гадзіны 11 траўня па мінскім часе. Завяршэнне галасавання застаецца без зменаў, а поўначы з 17 на 18 траўня. Пра літаратуру ўручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гаммы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Пераводок сонечной сегодня самая раница в нашем помежном регионе. Дым местами есть облаки на небе, яны незначные. Порода будет меняться. На дворе тягом всякого дня, у другой половины дня больше, когда хмару да облаку на небе чакаем, меж иншим. Температура по ветра зараз плюс 4 у Лиде, плюс 7 у Гародне, 6 зараз у Белостоку да Волковыску, 6 у Гайновце, 5 у Берасте у Кубрине, да плюс 4 зараз у Пинску. Умовы на дворе сегодня формируются в область повышенного атмосферного тиска у нашей заходней части, так само первожая фронтальный раздел. По крысе будет повышаться температура по ветра, сегодня плюс 18, завтра плюс 21, ветер переменливых напрямку, ну и так само у другой половины дня чекаем узмацнение ветру сегодня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раніца з рацыяй.
1: Доброго настрою вам жадаю. Новый день сутракаем з вами разом на хвалі беларускага радіо Рацыя. Зараз дакладна 5 хвілінаў пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшы. Тут у студыі Влад Грыневскі. Так само нагадаю наша координаты 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасі, Белопадляскі, да і так само у інтернеті racia.com.

0: Серце. Ми разом.
1: Олександр Андрій Парацьок, ви в наш ефір. Зараз інформації з України. На громадські об'єкти залітають дрони, але їх поспівають збивати. Тенденції у цілому більш у позитивний бок. Своїми назіраннями ділиться Білорус, який стала живим на українській території. Наш наступний сурозмовця Валерій Бабарика.
2: По поводу ситуації і настроєння, зараз, що у нас відбувається, в принципі, позитивні моменти, багато позитивних моментів і в взглядах людей, в тому, как ситуация развивается вокруг войны. В принципе, все, кто следит за новостями, сейчас они видят ситуацию, которая происходит, как переключилась война на территорию России, то, что там они принимают теперь ответные удары. Поэтому, в принципе, для многих украинцев это стало таким позитивным моментом и немножко повернула ситуацию.
3: А чему вы лечите, что все разгорнулось у позитивный бок? Что про это свидетельствует?
2: Во-первых, если смотреть новости, вы смотрели и читали до 9 мая, сколько было прилетов по нефтеперерабатывающей отрасли, по заводам стратегическим российским. В принципе, это свидетельствует о том, что сейчас как бы мы не в одни ворота только играем. Вот, Россия тоже принимает эстафету, и, в принципе, они начинают жить в тех же условиях, как и мы там 4 года назад. Ну, это касается больше регионов, конечно, не Москвы, но все равно.
3: А коли порунать этот побытовый план с початком весны, с зимовым периодом, что изменилось?
2: Единственное, что поменялось, это сейчас у нас меньше стало обстрелов, то есть таких тревог, больших атак. То есть уже, слава богу, недели 3, может даже больше, у нас как бы нету такого. Бывает, там дроны иногда залетают, их сбивают, но не такое большое количество. Нету этих ракет, которые были раньше, то есть нету этого, что мы по ночам просыпаемся от взрывов. Теперь хотя бы немножко можно выспаться, и это тоже такой позитивный момент.
3: А здараются у вас прилеты у местовости, каля вас, у вашей местовости? Какая это, на это реакция, у тем ли информационные просторы?
2: Ну, на разе, сейчас нету прилетов, но когда происходят прилеты, допустим, там по Киеву, ну, мы живем, я живу в Киеве, сейчас, и когда в Киеве что-то такое происходит, то все, ну, СМИ освещают. Я как бы больше беру источником телеграм-каналы новостные, оттуда беру всю информацию, поэтому постоянно, то есть оно вот происходит, и буквально там пару минут все освещается, где прилетело, что прилетело, какие там разрушения, жертвы и все остальное, то есть это информация вся есть.
3: Мобилизация, я хочу зараз это у вас слово, коли так, то в каких контекстах, что про это кажут в громадстве?
2: Мобилизация, да, но продолжается, и как бы можно видеть и хорошую сторону, и плохую сторону тоже, что освещается в СМИ и там в каких-нибудь пабликах, потому что, ну, как бы, опять же, от этого никуда не уйти, и разные люди, но мобилизация, да, есть. Люди идут, служат, есть громкие там какие-то скандалы с задержаниями, как людей пакуют, это тоже есть. Ну, как бы общественность против этого всего, естественно, и когда там происходят какие-то силовые задержания, если есть люди вокруг, которые видят, что это происходит, они обычно отбивают тех потерпевших, кого пытаются запаковать.
3: А как вам подается, завершение войны, оно стало зараз на крок ближе, чи наоборот отдаляется, и что именно на это уплывает? И уплывают на это только сами украинцы, чи еще и внешние факторы?
2: Ну, я вижу, что это ближе, ну, как бы ощущение того, что война ближе к завершению, но я не знаю, в каком формате это будет, или это будет полностью прекращение войны, там, признание капитуляции, к примеру, России, чего мы ожидаем, либо это будет просто заморозка конфликта, вот, чего нам тоже не сильно хочется. Но оно выглядит так, что это намного ближе, чем там год назад, к примеру, или даже полгода это было. Что на это вплывает? Ну, я думаю, что это уже мировое сообщество, которое активно пытается там санкциями как бы задушить, так сказать, мягко говоря, да, Россию, там их экономику. И я думаю, что на пятый год войны у России тоже есть какие-то там свои лимиты, и они, возможно, уже исчерпаны. Они не могут так активно воевать, как воевали там в первые годы войны. Поэтому, может, это и отражается на тех же атаках, которые стало реже происходить по Украине.
1: Російсько-українська війна протягується ось уже п'ятий год запору. Вторгнення Росії в Україну відбулося у 2022 році. Це так звана фаза повномасштабної агресії.
0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін на Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Война в Украине. Расте лік потерпелых у выніку российской паветранай атаки. У Беларуси признали экстремистскими суполки, якія адмаўляюць развал СССР. Мацкевич подвядзе у Вільні выніки организационной дзейнаснай гульні.
2: У студы на мінустаць ДДРК.
3: 1541 день войны. Колькасць параненых у выніку российского нападу узрасла до 16 человек. Так само стало вядома об одном загинулым, поведамяў кіраўнік Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Паветраная тревога протягивается, калі ласка, заставайтеся у сховішчах, написал ён. У Беларуси признали экстремистскими суполки людей, які адмаўляюць развал Советского Союза. Гаворка про сторонку у сетцы ВКонтакте, Магілёв у Магілёвской области, СССР, БССР, а так само телеграм-чаты, информационный чат СССР и белорусская ССР. Отповедное решение было принято судом Ленинского района Магілёву. Так само так званый экстремистский спис пополнили сторонки у ТикТок, Дармоед, Белпол, да и многие иншие сторонки у соцсетках. Суд Европейского звязу Люксембургу аннулявал решение Рады в развязу об подаужении санкций у дочинения до российского предпринимальника Михаила Гуцериева. Суд постановил, что на момент обновления санкционного списка летась у Рады ЕС не было достатковых актуальных доказов подтримки Гуцериевым режима Лукашенко. Не подтвердилось, на думку суду, и ствержение протягу особистых контактов Гуцериева и Лукашенко. Додам, что агульный суд Евразвязу является первой судовой инстанцией, его решение может быть обскаржено в суде Европейского звязу. Выники гульни. Филозоф и былый политвязень Владимир Мацкевич сустранится с виленскими белорусами у пятницу 15 травня у локации «Белорусский замок». Подчас сустрэчы будут обмеркованы актуальные политичные новины, а так само подсумованы выники, недавно проведенные в Польше под керовництвом Мацкевича организационной дейностной гульни. Как каже организаторка сустрэчы Наталья Калегова, эта гульня – одиная за долгий час импреза, якая объединала белорусских интеллектуалов с разными поглядами.
4: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
3: На сустрэчу с Мацкевичем организаторы запрашают усіх, кому цікавыя сучасныя грамадскія процессы, дискуссии про будучыню Беларуси и живы обмен думками. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зараз сама сонечная раніца вось у нашым памежжы, месцамі ёсць хмары, цягам дня яны будуць распаўсюджвацца ды гуляць туды-сюды. Дарэчы, гэтых хмараў зараз больш у цэнтральнай частцы Польшчы, на Беласточчыну яны збольшага будуць прыходзіць. Ну і тэмпература паветра пакрысе трошкі павышаецца, плюс 7 зараз у Лідзе, 8 у Гайноўцы, 9 у Каранівоўку ды Беластоку, 8 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 7 зараз у Пінску. Паўднёвы вецер сёння ў другой палове дня месцамі парывы, нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён марудна, але павышаецца. У дзень сёння чакаем на нашых тэрмометрах плюс 18-20, пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, верагоднасць гэтых ападкаў 5-10%, а вельмі хочацца, каб іх акурат ужо да паўдня і не было.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з
2: рацыяй. Падарычы наперадзе таксама будзем размаўляць пра сустрэчу з Владзімірам Мацкевічам, якая чакаецца неўзабаве, заўтра чакаецца ў Вільні. Такія тэмы між іншым наперадзе ў нашым эфіры прагучаць. Я толькі нагадаю, гэта 14 дзень траўня, чацвер, тут у студыі Лады Крынеўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскі ды таксама ў інтэрнэце rc.ru. 5 хвілінаў зараз, пасля 8 у Беларусі, пасля 7 у Польшчы.
5: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: А таксама прывітанне вам перадаю ад самай раніцы. Мы працягваем наш эфір, абмяркуюць палітычнае пытанне ды прааналізуюць за так званую гульню Мацкевіча. Сустрэча з філосафам ды былым палітвязням Уладзімірам Мацкевічам пройдзе ў Вільні заўтра, як расказвае арганізатарка сустрэчы, гаспадыня дома беларускага замка ды кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калехова. Гэта будзе своеасаблівая рэфлексія на гэтай гульні, у якой нагадваю удзельнічала каля 60 прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці.
2: Это, пожалуй, единственное за долгое время мероприятие, которое прямо искренне объединило людей, которые готовы себя, скажем так, подарить, ну не знаю, отдать Беларусь. Понимаете? Это прям было желание людей для этого что-то делать, творить, разговаривать. Это такая вот история.
3: Да, речи, какое ваше меркование?
2: Это очень полезная вещь. Это была работа. У нас не было времени, как все смеют там, типа, в спа, не было времени для этого. Это было прямо настоящее. Знаете, я как в прошлом человек ученый, я могу сказать, что это прямо такие мозги, кипели в хорошем смысле. В том не было, знаете, вот даже когда они общались, разговаривали, были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня, какой-то, например, как оказывается, меня там не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Я вам скажу, это прямо ситуация о том, что даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи. Так что я считаю, что это прямо было очень сильное. Я говорю, это впервые такое мероприятие, которое объединило людей. И это прямо такой, в хорошем смысле, утолило интеллектуальный голод. Это про то, чтобы действительно, вот у него было выражение когда-то, там, думать Беларусь. Мы думали только об этом. Никто не думал о своих амбициях, я имею в виду личностных амбициях. Никто не думал там о чем. Люди все были направлены в одном месте. Всеми мыслями, всеми своими минутами люди были там, в Беларуси. И это очень сильно. Я правда вам скажу. Это невероятная ситуация. И те, кто там игротехники, все эти люди, которые вложили всю свои эмоции, время и прочее для того, чтобы все это организовать, подготовить и запустить, и чтобы пустить. Никакого насилия в этом не было. И все это просто очень мощная вещь. И это никакого ситуации о том, что по плану там вот это, такие мы тут. Это никакое не коммунистическое собрание или там еще что-то. Это совсем про другое. Вот абсолютно про другое. И я думаю, что это прямо даст большой эффект, не сиюминутный, но достаточно большой.
3: То бы гроши выдаткованы недаремно, потому что там кажут, что вельми великие гроши на это пошло.
2: Это же не из фондов, это же не из грантов, это другие люди. Были частные, в том числе, инвесторы на это. Поэтому это и есть только личная отчетность, грубо, Владимира Мацкевича и тех людей, которые, ну, это вот как с ретритом, понимаете, вот с моим же. Это только моя идея была, и только это вот ситуация, которой люди доверили и перевели деньги. Это никакого отношения к деньгам политзаключенных не имеет, понимаете? Кто-то, веря в мощь интеллекта Владимира Мацкевича, и самое главное, доверяя ему на протяжении вот вообще всех этих лет, инвестировал в это дело, поверив, что это может привести к чему-то дельному. У меня есть, например, литовцы, которые узнали, когда выпустили Мацкевича, которые с ним даже знакомы не были, но которые его читали и знали, они мне позвонили и говорят, если не будет хватать жилья, мы к себе Мацкевича всегда заберем и ему предоставим жилье.
3: Выдатно, что такая подтримка есть от
2: литовцев. Послушайте, и это вот у меня так, есть там ситуация, не знаю, Шведы, Норвегия, которые лично инвестируют не в фонды в какие-то, не куда-то еще. Это было сделано. Но я вам скажу, что, к счастью, мы когда просто попадали в номер, ты вот просто падал, и утром ты уже в 8-8.30 ты был уже на ногах. Это была сильная работа. Я надеюсь, что она даст результат. У меня опять затеплилась в хорошем смысле надежда, что если такие люди думают о Беларуси и готовы с друг другом працовать вместе, я такого никогда не видела.
3: То вокруг не все страшно. Еще выходит.
2: Однозначно нет. Однозначно все нормально и не все страчено. Ну, люди просто не могут же все время находиться в состоянии протеста. И поэтому кажется нам, что как будто бы эти волны стали угасать. Да, это нормальная ситуация. Но вот мы увидели сейчас это. Были там люди, которые говорили, ну все, я приехала, думая, что это моя последняя активность там в жизни, да, то есть все. Вот уже это мой последний. И люди оттуда типа такие, я же еще, у меня есть нормально, что я могу сделать для белорусов. Я же еще могу оставаться в активизме. В этом смысле я еще нормально что-то могу. И это не про то, что эго-геи вперед 20-й год. Это нет, уже не про это. Это не на этих мыслях, а это про любовь, про веру, про доверие друг другу и про то, что в жизни все возможно. Я очень рада, что я была приглашена на эти игры. Кстати, знаете, язык работы в группах был русский. Кое-кто говорил на белорусском. Но у меня к концу 4-го дня, у меня там каждое третье слово, у меня стало появляться белорусское.
3: Выдатно. Хутко заговорите по-белорусски.
2: Да, то есть я просто пытаюсь там вот что-то сказать, и я такая ищу слово и говорю его по-белорусски. Хотя я говорю, язык работы группы был русский. Но настолько была большая мысль о Беларуси, что мне, которая никогда белорусский язык до 20-го года не знала, а знает его только вот от общения с вами, вдруг стало в голову приходить белорусские слова. Это такие прямо мысли-образы были. Я просто вот прямо эти слова как будто надевала на себя. Так что, если уж даже такие вещи происходили, то если бы я там побыла бы еще дней 5, я бы приехала белорусскомовная.
1: І на сустрічу з Владимиром Мацкевичем організатори запрошають у Вільні, запрошують усіх, кому цікаві сучасні громадські процеси, дискусію про будучиню в Білорусі, ди живий обмін думками. Більше інформації про хто сустрічу, між іншим, у соціальних сітках. 8.15 зараз у Білорусі, 7.15 адекватний час у Польщі, гра раніця, гра білоруська радіо рація. 14-й день травня сьогодні.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасці 99.2.
1: Таксама зараз у нашым ранішнім эфіры чарговую тэму прапаную. Беларусам трэба галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду, такія заклікі гучаць, а мы ўдакладняем чаму. І такое меркаванне прысутнічае ў медыяпрасторы. Былы палізняволены, а цяпер палітычны аналітык і блогер Мікола Дзядок зрабіў ролік пра тое, што беларусам трэба галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду. У Мікола Дзядка падрабязнасці спытаў Сергей Панович.
2: Чаму, па-вашаму, трэба прыняць удзел у гэтым выборах. Я ведаю, что вы тут ролик зробили с агитацией. Чему важно принимать удел?
3: Это тем, что с 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политических институтов, демократичных структур, которые бы сапраўды обирались белорусами. А координационная рада – это первая спроба за, бодай, 30 год зробить такие институты, які б до того еще імкнулся репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы дал вау и мажив такой репрезентации. И когда у нас уже это появилось, то это нужно поддерживать, помогать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди их зацикавлены, когда они для них что-то делают, захворуют. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это нужно поддерживать.
2: Я думаю, что шмат сказали ранее анархистский сопротив выборов. Вы ж теперь уже не анархист, а тому подтримуваете это все.
3: Говорка не в идеологичных ярлыках и этих догмах. Говорка у тем, что нам потребны политичные... Говорка о том, что нам потребны политичный орган, який мог бы что-то робить у выпадку политичного транзиту в Беларуси. Это раз. Який мог бы презентовать Беларусь на международной арене. Это два. Там, где всякие комиссии Рады Европы и інше. Там, где завсёды будут щемиться лукашисты и спробовать там отстоивать свои интерес. Чтобы тут незалежно от того, анархисты, не анархист, любому белорусу это выгодно, чтобы у нас были такие структуры, чтобы международная репрезентация Беларуси не ожитавлялась лукашистами. Вот и все.
2: Я бачу, что у тим ролику, який вы выклали на Ютубе,

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. У Брюсселя прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши.
3: У студии новинов до ДРК.
2: 1541 день войны. У Киеве у вынику российского обстрелу загинул один человек, еще 31 потерпел, сярод их дитя. У Дарницким районе ратовальники добликовали 27 человек. Пошуки людей под завалами протягиваются. На левом березе Киева фиксуются перебои с водозабеспечением, поведомил мэр Виталь Кличко. У протяг темы по инициативе активистов белорусско-европейского заодиночения у столицы Бельгии или амбассады Республики Беларусь отбылся пикет супроти российской военной агрессии в Украине с удельем ее официального Минску. Пикет был скерован так само супроти акции о заполохывании и террору с боку режима Лукашенко, о дочинении до белорусов за межа, которые выступают супроти войны и подтримливают Украину. Про реакцию на пикет с боку местного громадства говорит его организатор, активист белорусской диаспоры Зантвен Антверпена Змитер Пименов.
4: Люди с великой цікавністю подходили, пробували с нами розмовлять. Мы не убачили ни одного негативного реакции до нашего пикета. Люди проявляли солидарность. На сегодняшний день я бачу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетов с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приємно. Я лічу, что эти пикеты проводят каля амбасады треба.
2: Акцію підтримали і представники української діаспори. Місцевим жихарам під час пікету роздавалися інформаційні бюлетені на французькій і ангельській мовах. Як працює МОЗ? Дарадця Світлани Тихановської по правових питаннях Леонід Морозов установче оцінив введення у Польщі електронної платформи МОЗ. Модуль обслуги справ створений для подачі заяв на часовий постоянний побут. Експерт відзначив, що це важний крок для лічби візації і спрощення процедури легалізації для замежних. У той же час Морозов звернув увагу, что переход на новую систему отбывается поступово и неравномерно, что может створать часовые тяжкости для заявников.
5: Эта система МОЗ, насколько запрацевала с 27 красовика этого года, так? То бок только пару тыднев. Частка таких ужондов у інших городах, она еще в переходном периоде. А Польша, на мой погляд, одна из лепших краин по легализации документов для белорусов и белорусок. Я просто каждый день сюда каждый с проблемами, которые не досылают белорусы за межу Европы.
2: Морозов додав, что офис уважливо отсочивает укоренение новой системы и працює над тем, как по мере махчимости выпрацовывать и передавать партнерам практичные рекомендации, накерванные на полепшение процедуров и оборону интересов белорусов у Польши. Про музыку. Директор Международного фестиваля церковной музыки «Гайнолка-2026» Миколай Бушко поведомил, что у сёлетнем юбилейном выпуску фестивальной газеты будет представлен материал про белорусских дячов, важных для развития и истории фестиваля. Алексея Туранкова и Кирилла Насаева.
6: А это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, кому написала про это Ларису Густаву, жильничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рады, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасна Беларуси.
2: Поводле Миколая Бушко юбилейный фест протягивая свою миссию, открывая новые имены, заховывая музычную спадщину и показывая взаимосвязь разных национальных школ у церковной музыки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
7: Ну, так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні вагається у таких 8 межах, плюс 9 у Лиді, 10 у Городні, 11 у Білостокову, у Кавиську, Дегайновце, 11 у Бірості, у Кубрині, плюс 10 у Пінську, плюс 18-20 у день сьогодні чекаємо. Перемінає в облачності без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%, трошки будуть приходити хмари, на нашому небі будуть гуляти, і так само другої половини дня узмоцниться вітер, а він зараз повітря. Дню веде, а саме раніце умірене. Незначно поніжена атмосферний тиск, який марудна, але буде повишатися тягом усього дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
7: Ну і так само зараз, докладно 5 хвилин уминає після 9 Білорусі, після 8 у Польщі розпочався працівний день у Білорусі, і так само у Польщі, хто працює разом зі мною, передаю вам щире привітання. Ми разом з вами наперед. Гостя повітаєм не у забаві. 98.1 FM Мобіла Стокуди Гародні, 99.2 FM Бірсі, Дебіле Подоляски, Ди, так само інтернеті rs.com. Гра координати Білорусського радіо Рація, каб не згубіться у FM-просторі нашого поміжного регіону.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Разам далей з вамі разам 98.1 FM у Беласокуды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Лебяга Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце rc.com, да 10 у Беларусі, Лізбеты ў Польшы. Засталося зараз дакладна 15 хвілін, ну а мы ў нашым эфіры распавядаем чарговыя беларускія гісторыі. Палітычная сістэма ў Беларусі, ды пераслед уладамі, гэта стала прычынай для пераезду спачатку ў Польшу, а пасля ў Партугалію. Нашага суразмоўца Александра. Змена краінаў таксама адбылася з прычыны асаблівасцяў легалізацыі, распавядае рэспандэнт.
2: Мы ехалі в 22-м году, через месяц после начала войны. Это первое. Второе – это репрессии в Беларуси.
3: Ідзі прадумывалі вы свой шлях, краіну, якую абіралі?
2: Не, особо не думали. У нас была виза в Польшу. В Польшу поехали. Ну, чтобы было понятно, как там получить ВНЖ, легализоваться и дальше принимать какие-то более осознанные действия, потому что уезжать нужно было, времени что-то там планировать, собираться и так далее особо не было. Виза заканчивалась, сели, поехали. Дальше на месте уже решали.
3: Али приехали в Польшу, то что далей вы решали, какие были деяния ваши?
2: Ну, квартиру искали, где жить, потому что когда ехали, сняли на неделю через Airbnb квартиру, ну, все за неделю нашли, заселились, ну, стали жить в Польше.
3: Насколько я разумею, что Польша – это не апошний ваш пункт был. Зараз вы в Португалии, как так сталося?
2: А в Португалию мы изначально хотели ехать, но поехать в Португалию из Беларуси, ну, то есть, как бы, это очень далеко, это очень непонятно, и как легализовываться, и все такое тоже было непонятно. А с Польшей история была понятная. Поэтому поехали в Польшу, было время, пока ждали документы, там ВНЖ и все такое. Ну, поизучали, как в Португалию дальше двинуться. Ну, все, как бы получили документы, двинулись в Португалию. И почему именно Португалия? Это океан, это погода, это безопасность. Португалия одна из безопаснейших стран в мире. Это паспорт за 5 лет, но сейчас вот выпустили тут закон, продлевают на 10 лет получение паспорта. Поэтому, не знаю, будем оставаться, не будем оставаться. Наверное, будем. Хотелось получить европейский паспорт за 5 лет. Да, все тем же, как работали в IT, так и работали.
3: А ці могли вы про это подробязнее расповести? Может, без назвы компании, только как уладкованная эта ваша праца? И есть разница помеж тем, что было у вас в Беларуси, после в Польше, с этой працей, связанной зараз у Португалии?
2: Так, это глобально уровень жизни в Португалии дороже, чем в той же Польше и чем в Беларуси. А ситуация в том, что когда мы переехали из Польши в Португалию, то цены в Польше были ниже. И в Португалии типа все, корзина продуктов в магазине процентов на 30 была, так на глаз, дороже. Сейчас за эти полтора года, что мы здесь живем, ребята, друзья, которые в Польше остались, говорят, что и в Польше-то цены за это время выросли, и что плюс-минус оно выровнялось. А Беларусь как бы бедная страна, там все сильно дешевле, по умолчанию, но опять-таки же там тебя родственники или друзья, которые живут в Беларуси, говорят, что тоже все подорожало, и в магазине, особенно импортные продукты, то есть там гречка, условно говоря, когда мы жили, стоила там 80 копеек за килограмм, сейчас стоит, там, не знаю, под 2 рубля, но это гречка. А если брать что-то импортное, там, я не знаю, там сыр какой-нибудь бри, то он там стоит дорого. Или он как бы и так стоил дорого, а сейчас стоит как бы еще дороже. А тут ты приходишь в магазин, и этот сыр бри стоит, там, не знаю, 2 евро. Да, то есть и выбор, не знаю, 20 оттенков серого у тебя этого сыра. Но в целом, как бы, в Европе все сильно дороже, чем в Беларуси, но по качеству жизни, как будто бы из-за того, что нет вот этих вот ментов, репрессий и так далее, то сильно лучше.
3: У перспективе те готовы были бы вернуться в Беларуси при каких умовах?
2: Ну, когда Лукашенко сгинет, тогда можно было бы, наверное, если вот Лукашенко сгинет, нормально что-то с властью станет, то да, потому что там санкции поснимают, потому что, например, я там не смогу работать на своей работе в Беларуси, при текущей экономической и внешнеполитической ситуации, потому что как бы запрещено работать с Беларусью напрямую на западным компаниям, и супруга моя не сможет. То есть как бы, когда вот это вот изменится, и можно будет из Беларуси работать удаленно на там, те же американские компании, как это было, ну, в 2019 году, на международную компанию Лукашенко, то тогда было бы классно вернуться, конечно, и жить в Беларуси. Хотя Уже столько времени прошло, то есть ситуация такая, что ты, когда переезжаешь, там первые полгода тебе очень комфортно в новой среде, и ты как бы хотел бы вернуться, потому что там у тебя вся жизнь, у тебя все очень понятное вокруг, и у тебя там есть там, друзья, знакомые, родственники, социальный капитал какой-то, то есть ты понимаешь, как жить. А потом ты переезжаешь, ты не понимаешь, как жить, потому что все новое, чужое. Но за полтора года это все проходит, и ты адаптируешься, ты переживаешь этот стресс, и как будто бы у тебя уже здесь жизнь налаживается, и становится все понятным, и как жизнь устроена, и все такое. И смысл ехать обратно тоже особо не видишь, потому что ты приедешь, да, окей, ты приедешь, там у тебя, ты знаешь, как этот город устроен, но как бы ты в нем не жил уже там 3-5-10 лет, как бы, и смысл в этом.
1: І старозум задає, що до бігучої політичної ситуації, коли вертання у Білорусь становиться немагчимим, але Вільям сподівається, що у будущому тримається переїхати на Радіма. 10 хвилин зараз залишилося до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Доброго дня!
0: Білоруська радіорація. Рація.com

0: станция.
1: Перша белорусская незалежная FM станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Ночная поветренная атака российцев. Тихановская обмерковала с представником Трампа вызволение политвязня. У представительства демократичной Беларуси в Европе залежит от выборов у КР.
2: У студии с новинами Стась Дадарка.
3: 1541 день войны. У Киеве уже двое загинулых у вынику российской ночной поветренной атаки. Так само ведомо про 40 потерпелых, сярод яких двое детей. Про это поведомил мэр Виталь Кличко. Тем часом головный выконавчий директор американской компании «Палантир» Алекс Карп после визита в Украину расповел в интервью «Дивельт» об тем, что его больше за все уразило и закликал переймать украинский досвід. Цитата. «Украина створила одну из важных, самых важных систем войны обороны у свете. Кожный человек, с яким мы размовляли, верит, что выиграет войну. Яны вельми оптимистичная». Конец стата. Карп так само заявил, что гонорится тем, что его компания робит уклад у поспеховую оборону Украины. Теперь Украина керует полем бою, гэтак же, як технологичная компания, обслуговывая своих клиентов. Беларусь США. О проведенной доброй размове с белорусской демократичной лидеркой Светланой Тихановской поведомил на своей сторонце у соцсетцы X спецпосланник президента Злученных Штатов по Беларуси Джон Коул. И он подяковал белорусскому политику за последовную подтримку намаганий у США в дочинении до Беларуси. Тихановская, в свою чергу, поведомила, что у телефонной размове прямо удел так само наместник помощника державного секретаря США по справах Европы и Евразии Крис Смит. И она выказала щирую подяку президенту США и его команде за допомогу у вызволенні больше за 500 политичных зняволенных у Беларуси. Цитата. Президент Трамп заявил, что мета вызволить их усіх, и я упевненная у поспеху гуманитарных намаганий у гэтым керунку. Черговый визит Коула у Менск может отбыться тягом травня. Выборы у Раду. Секретарка делегации белорусских демократичных сил у Парламентской ассамблеи Рады Европы, представница спису «Европейский выбор» Ксения Луцкина, подвела выники працы делегации за 25-26 годы и закликала белорусов принять удел в выборах у Координационную Раду Беларуси. Повод для ее слов миновито праз КР. Сегодня формуется международное представительство белорусских демсил в европейских структурах.
4: Фактично от того, что даденная делегация в любом выпадку, она повинна быть переобрана новым складом Координационной Рады. И праца не перепыняется, праца будет протягнута надалей. Парламентская ассамблея Совета Европы – это наиважнейшая европейская парламентская структура. Фактично, что здолела заробить делегация за этот год, это поставить Беларусь в фокус парламентария. У Парламентской ассамблеи Рады Европы у нас есть великие сябры, это, прежде всего, Польша. У нас добрые стосунки с украинской делегацией.
3: Луцкина нагадала, что делегация, сформованная с представников Координационной Рады, за прошлый год домоглась принятия особной резолюции паре по Беларуси, организовала десятки встреч с европейскими политиками и просунула белорусский контекст у шерах международных документов. Повод для ЕЕ это стало махчимым дякуючи працы представников, обранных белорусами. Нагадаю, что початок голосования на выборах у Координационную Раду перенесли на 22 годину 11 травня по менским часе. Завершение ж голосования застается без менов, а полночи с 17 на 18 травня. Про літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месяцам юбілейнай 10-й цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Вядоўцай цырымоніі стане акторка Крыстіна Дробыш. Анансуецца музычная праграма ад гурта «Літы Талер», а кніжны кірмаш таксама ад беларускіх выдаўцоў. Вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рекомендуется долучаться до этой гаммы в своих строях. Уваход вольный. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 14 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою зычыць усім беларускай радыёрацыі дыялізь Дубавец. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут такі анэльзы. Дарэчы, сёння спадар Вакарчук мае день народзінаў. Віншуем. Мэйсі Грэй, таксама Лэман Палац ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднявіка Ніва. Ну а потым пагаворым пра надвор'е. Вось такое зменлівае, пераменлівае. Даведайцеся, як надвор'е ўплывае на псіхіку самым непасрэдным чынам.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

радость. Коли сонечный день и плюс 42, ну якая тут радость, ну скажите. Не, ну это, конечно, жартики, але дождливое надворье может узмацнять почуццё апатии и тревоги, протягивают небыто психологи. Ну, суправды разное бывает. Специалисты отзначают, что реакция психики на змены надворья связана с циркадными ритмами. Ну, вядома, такие внутренний биологичный годинник организма. Циркадные ритмы залежат от колькости сонечного светла. Вось что. Поменьшение освятления уплывает на выпрацовку серотонина и мелатонина. При недохопе светла организм начинает больше активно выпрацовывать мелатонин, что может выкликать дремотность, стомленность, да и эмоциональный спад. Эксперты подкресливают, что подобная реакция является натуральным физиологичным механизмом, а не проявой некой слабости теляноты. Натуральный физиологичный механизм. Коли что, так и кажите своему керовнику. При этом психологи отзначают, что весновый период так само может становиться крыницей додаткового стрессу. Не глядячи на чаканье приливу энергии и доброго настрою, многие люди сутыкаются с раздражняльностью, тревожностью да эмоциональным знясиленнем. Адмысловцы тлумачат это адаптацией психики до резкой измены светлового режима и подвышенному социальному тиску, коли навокольное осяроди ну, нибы потрабуя от человека быть больше активным и продуктивным. Ай-яй-яй-яй. А кроме того, психологи нагадывают про існование так званого зворотного сезонного аффективного засмучения, при яким лишек яркого светла здольны провоковать тревожность, бессонь и эмоциональный дискомфорт. Вот так. Зворотное сезонное аффективное засмучение. Так само можно запомнить. Коли что, шеф указать. Для снижения негативного уплыву специалисты рекомендуют надавать больше уваги режиму сну, поизбегать перегрузки нервовой системы и заховывать звыклое почуццё комфорту и стабильности, конечно, коли это магчыма. Психологи так само раят не потребовать от себя некой резкой эмоциональной перезагрузки весной и дозволить организму все-таки адаптоваться до изменов поступово. Вот, у нас уже весна календарная амаль скончилась. Ну, кольки тут засталось до конца календарной. А потом календарное лето, а потом астрономичное лето. Там так само треба призвычаиваться. А синоптики кажут, что будет спякотное лето. Короче, кажучи, я не ведаю, чему тут в огуле радоваться. Хотя...

0: Белорусская радиорация.
1: В Беларуси съезжая молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

Sixpence None the Richer на хвалях белорусского радио РЭЦ. Я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни. Так вось, поводле тех самых синоптиков, завтра, у пятницу 15 травня, умовы на дворе у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Только во усходних районах фронтальный подел от циклону с центром над Смоленщиной. Зменливая хмарность чакается, пероважно без опадков, только в усходних районах магчимы дожджи, местами моцные, нават навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман, ветер зменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 1 до 7, по усходе от 8 до 11 тепла, ну а максимальная температура по ветра днем от 12 по полуночному сходе до 23 со знаком плюс по полудневым заходе краины. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, днем будет слабо падать. 16-17 травня на фоне в области повышенного атмосферного тиску отобьется уплыв атмосферных фронтов, которые идут с полудни Европы. Чакается зменливая хмарность. У субботу 16-го местами короткочасовые дожди у особных районах навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер зменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 2 по усходе до 10 тепла по заходе Беларуси. Ну а максимальная температура по ветра днем 18-25 выше за нуль. У неделю 17 травня ночью местами, а днем у особных районах по полудневому сходе краины короткочасовые дожди, местами навальницы, у ночи и раницы у особных районах слабый туман, ветер усходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 20 до 26 тепла.

Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационной деятельности гульни. Про это, да и про иншее, вот уже литерально праз 9 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. У Брюсселя прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1541 день войны. У Киеве у вынику российских обстрелу загинул минимум один человек, больше 30 потерпели, сирот их дитя. У Дарницким районе ратовальники добликовали 27 человек. На левом березе Киева фиксуются перебои с водозабеспечением, поведомил мэр Виталь Кличко. У протяг темы по инициативе активистов белорусско-европейского задиночення у столицы Бельгии для амбассады Республики Беларусь отбылся пикет супроти российской военной агрессии в Украине и соудели у ее официального Менску. Пикет был скированы так само супроти акция у заполохвания и террору с боку режима Лукашенко у дочинения до белорусов замежа, которые выступают супроти войны и подтримливают Украину. Про реакцию на пикет с боку местного громадства говорит его организатор, активист белорусской диаспоры из Антверпена Змитер Пименов.
4: Люди с великой интересностью подходили, пробовали с нами разговаривать. Мы не увидели ни одного негативного реакции до нашего пикета. Люди проявляли солидарность. На сегодняшний день я вижу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетов, с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приятно. Я лечу, что этот пикеты проводить каля амбасады треба.
3: Акцию подтримали и представники украинской диаспоры. Мясцовым жыхарам подчас пикету раздавались информационные бюллетени на французской и ангельской мовах. Як працює МОЗ? Дарацца Светлана Тихановская по правовых пытаннях Леонид Морозов становча оценил уведение у Польши электронной платформы МОЗ. Модул обслуги справ створаны для подачи заяв на часовый постоянный побыт. Эксперт отзначил, что это важный крок до лічбовизации и спрощения процедуры легализации для замежников. В тот же час Морозов звернул увагу, что переход на новую систему отбывается поступово и неравномерно, что может створать часовые тяжкости для заявников.
5: Эта система МОЗ, насколько запрацювала с 27 красовика этого года, так, то бок только пару тыдню. Частка таких ужондов у інших городах, я на еще в переходном периоде. А Польша, на мой погляд, одна из лепших краин по легализации документов для белорусов и белорусок. Я просто каждый день встречаюсь с проблемами, которые мне досылают белорусы за межу Европы.
3: Морозов додал, что офис уважливо отсочивая Украину новой системы и працуя над тем, как по мере махчимости выпрацовывать и передавать партнерам практичные рекомендации, накированные на полепшение процедуру и оборону интересов белорусов у Польши. Про музыку. Директор Международного фестиваля церковной музыки «Гайнока-2026» Миколай Бушко поведомил, что все летнем юбилейном выпуску фестивальной газеты будет представлен материал про белорусских дячов, важных для развития и истории фестивалю. Алексея Туранкова и Кирилл Лунасаева.
6: А это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, про кого написала про это Ларису Густаву, взяльничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рад, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасного Беларуси.
3: Поводли Миколая Бушко, юбилей фест протягивая миссию, открывая новые имены, заховывая музычную спадщину и показывая взаимосвязь разных национальных школ у церковной музыки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодина.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер. Сёння на календары 14 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут друга река, Слейт, Дэмона, Том Кокрэйн, Сумарок, Ля. ляпісы ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: чем? Ну, то в Гродне высядали. А до ее то уже наймали таксовку приватную, и уже до ее там доезжали. Тут граница-то кедыщи колючим дротом была обгороджена. Два слупы и террасы мусили стоять. Но уже давно была там, ака-то видать было на пригорочку. Зелена с червоним, то большевицький, а бела с червоним, то это уже польский слуп. А тут такая граница, ой, недалеко есть. Та она была в Пірот. Пірот еще была ближе, але потом крышку отнесли ее до тилу, але немного. А тут през Хворостяня-то пускали, а не помню, в котором року, пара лет. Ты на пропустку ходишь, яка пойдешь, перепустишь през границу, там переночуешь, чи як, и там купишь, а на завтра назад. И снова там переходили, але потом зачали стуль з Гродна, зачали, а там танна водка была, зачали гандлювати, зачали упиваться и этого, и потом уже не пустили, и зачинили. Я ездила, кілька раз была, и в Гродні была, и тут во была, бо Свислоч, то место то далеко, а совхоз, то тут зараз за границей, о, недалеко. Мужика хрещена и батькова сестра. А она хитра баба была такая, она працювала и багата была. Але потом, как это большевики стали, как это, то и землю забрали, и кони забрали, всемку позабирали. Такого осталось. Ну, але она тут такая хату недалеко, о. У совхозе тут така купила, потом до работы ходила. И мужик пришел с войны, и недалеко хаты забили мужика. Но она потом как с другим жила, а детей не было. А все хотела бы, как приехали. Ну, але им трохи было лепей, бо у холхозе было горше, тяжей. А у них был совхоз. Та была ружница, то в них трохи лепей. Там кури годовали, качки. Та она на ночь стала и там их доглядала, ходила. Ну то что, мела две панчохи, але такие грубые и долгие. А она была 120 кило важила. И тут какая-то учемка ее весила. Та она за ночь себе у тие панчохи муке натолче, и тут стыло обвяжа, тут ее живот это покрыя. А як я наказала сумку носила, та, торбу, и плащ на себе так его накиня. Ну то, что идут, а она тут так уже взяла. Я контролюю, нема у торбі нічого. Іди, і вона пішла, підійде там кришку, і гэту панчохі скине, і потім двоє поросят купить, і двоє свиней вигадує. О, і так було, ну мусили рятуватися.
1: Рація у подорожжах.
2: Не глядячи на усе, по польському боку протягується ремонт дороги у бок поміжного переходу Ліпщани-Софієва. Чого сподіваються жихари приграничних місцевостей? Об гэтым уже простий день. Запрошаю Ола Шубста.
1: На берегах Бубри. Рація у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые місця у отдаленных концах Беларуси, Польщі, Европы и свету.

Шумарок на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадков не чакается. Температура по ветру от 16 до 19 тепла, ветер паудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже из-за нормы.

0: Бугі-угі.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио РАЦИ. У кожный будний день поводле польского часу у 7:45 и 17:45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Белосточчина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радио РАЦИ был адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте Беларускага радыё РАЦЯ ў нашых падкастах. Сайт Беларускага радыё РАЦЯ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыорация пропонует.

Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляли развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационно-деянностной гульни. Про это, да и ведомо ж про иншее, вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалик белорусского радио рация расскажет Стась Дадерка.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: День з рацией у четвер, и питание, что чувать у белорусов за межой, а докладно в Немеччине. Культура и солидарность. Эти накірунки тримают мощные сувязи внутри белорусской диаспоры у Немеччине, а политические акции покуль что збирают не так уж великую колькость удельников. Часто встречи носят просто неформальный характер. Кажа прадстаўніца беларускай дыяспары Татьяна Трофімова.
2: Я не так давно живу в Германии, в Франкфурте, и близко познакомилась с диаспорой. Здесь, скажем, пару лет тому назад достаточно активно и диаспора, и все какие-то общественные структуры помогали и поддерживали вот этот активизм, направленный на политическую деятельность, на выходы на митинги. Но сейчас мы видим некоторый спад, и сейчас больше переключения на такие формы культуры, поддержки, солидарности, просто внутренних таких встреч. Я понимаю, что самой диаспоре не надо структурироваться и выходить там в какую-то организацию, да, ей достаточно, ну, вот такой формы. Но в то же время в диаспорах есть разные группы внутри, которые занимаются, ну, находят в себе какие-то формы активности. И вот одна из этих групп, которых я себя сейчас нашла, ну, могу об этом рассказать, это возможность увековечения памяти Василия Быкова у Франкфурте, который, он жил как раз с 2001 по 2002 год. И возможность оставить во Франкфурте эту память каким-то образом, но увековечить, как бы, какую мы еще не знаем, поэтому я не называю точно, как это будет выглядеть. Пока мы только на уровне регистрации через различные структуры вот этой идеи. Вот этим занимаемся сейчас активно, вот именно моя группа. Хотя, я говорю, есть и другие формы, ну, у диаспор, которые тоже, ну, что им интересно, этим занимаются.
3: А что за иншие формы? Про что тут говорка?

0: которая поддерживает любую активность, связанную не только с творчеством, но и с политической деятельностью, в том числе и с, например, гендерной или какие-то формы. Что связано с белорусскими праздниками, тоже каким-то образом тоже воплощается. И вот я тоже являюсь членом этой организации, и, слава богу, ну, мне это интересно, и вот я так рада, что есть какие-то структуры, где я могу учиться дальше себя, ну, находить и себе здесь применение.
1: Неформальные встречи, и такие мают место зараз у вашей диаспоры?
0: Ну вот как раз на 9 мая мы сделали квартерник, связанный с именем Василия Быкова. Мы говорили о повести Василия Быкова «Волчья яма», о Чернобыльской зоне, о которой он говорил. Ну, конечно, это был такой длинный-длинный шлейф, связанный с тем, что он проживал во Франкфурте, и возможностью того реализации и взглядов его тогда и сегодня белорусов здесь. Это была небольшая группа, которая будет разрастаться, я надеюсь, и вырастет в, наверное, проект, связанный с, вот, опять же, ушанованием памяти Василия Быкова во Франкфурте.
1: А ці доїжджають до вас так само гості з інших діаспор, чи може білоруські діячі культури, політичні діячі?
0: Да. И мы ездим, ну, кто более активно отправляет заявки, различные мероприятия. Например, ну, могу сказать, что «Разум» организовывала для белорусов в Неамедшине такую большую встречу, на которой обменивались своими идеями, возможностями дальнейшего воплощения. Олесь Моисеенко, который возглавляет вот идею, уже 5 лет, которая идею возглавляет ушанование памяти Василия Быкова, он этим занимается. Здесь в Неамедшине очень долго это плануется, и количество мы получили, ну, это очень тяжело, это долго очень, конечно, когда это воплощение мы увидим. А потом София из «Разум», вот она организовала, была модератором на этом квартернике. Люди по-разному себя находят, люди по-разному включаются. Но я могу сказать, что такой активности, конечно, нету, наверное, как 3 года тому назад, когда было надежды больше, и это было триггерные какие-то моменты. Но в то же время они не теряются, и это важно, чтобы вообще оставлять эту активность. Ну, пускай на таком более спокойном уровне, но чтобы она все равно существовала.
2: А згодна дадзеных з адкрытых крыніц у Нямеччыне жылі ў 20-м годзе, паводле перапісу, прыкладна 25 тысяч беларускіх грамадзян, большасць у нямецкай сталіцы або ў буйных гарадах.

0: Працювати. Ми разом.
1: Протягується електронне голосування у координаційну раду. Воно проходить в умовах повищеної нагрузки і системних кібератак на платформу, відказність за які складають на режим у Білорусі. Поводле даних виборчої комісії, на бігучий момент у системі зафіксовано 789 виборщиків. Старшиня виборчої комісії Олена Приходько під час прес-конференції підкреслила, що не глядячи на низьку явку на стартовому етапі, платформа працює стабільно і опрацьовує голоси без критичних збоїв.
2: Можем покуль зафиксовать низкую явку, и на данный момент проголосовало 789 человек. Это миновито уже те голосы, которые зафиксованы и отданы за пэўныя спісы. Прагназаваць штосьці, самі разумееце, у такіх умовах вельмі цяжка. З таго, што назірае камісія, з тых запытаў, якія нам паступаюць ад карыстальнікаў, ну, ёсць скаргі на тое, што там не атрымліваецца, атрымліваецца не адразу, ну, то бок такога тэхнічнага кшталту, кропкавыя, але гэта, ну, гэта не афіцыйныя звароты, хутчэй больш звароты такія асабістыя, скажам так, і ад прадстаўнікоў выбарчых спісаў, лідары спісаў задаюць пытанні. Часам людзі проста пішуць з таго, што мы назіраем там у публічнай прасторы, у пабліках, як людзі выказваюцца. Ну, вось такія пэўныя прычыны ёсць, але я хочу адзначыць, што платформа для галасавання працуе. І калі кажуць, што пішуць, вось, прынамсі, што платформа не працуе, то гэта не так. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7. І адзінае спыненне недасяжнасці платформы было зафіксавана пазаўчора, гэта было 17-й гадзіне, калі платформа была недасяжная 25 хвілін. Вось гэта тое, што зафіксавана, і зафіксавана таксама самім правайдарам.
3: Павел Лібер па час прэс-канферэнцыі распавіў пра характар кібератак на платформу для галасавання ў каардынацыйную раду.
4: Ну, во-первых, у нас было достаточно большое количество атак в апрель на платформу Трисваны, на которой были наши списки. Мы насчитали в сумме, что это было порядка 18 миллиардов запросов, насколько я помню, на что режим потратил, безусловно, огромный день. Собственно, когда началось голосование, мы фиксировали две большие атаки в самом начале на 1,9 миллиарда и 1,3 миллиарда запросов. Собственно, на следующий день в наш Google Bucket пришло там порядка 2 миллиардов запросов. При этом мы фиксируем в том числе уже не массовые, но скорее точечные запросы, десятки миллионов на различные компоненты нашей системы. Это обычная проверка на отказоустойчивость. То есть, и при этом она постоянно перебирается. То есть, таким образом мы видим, что представители режима в данном случае очень фокусно, длительно работают над тем, чтобы попытаться нащупать хоть какое-то слабое место. То есть, они бьют в разные точки, видят, что где-то у них не проходит, бьют в другие точки. То есть, таким образом мы видим, что там сидит выделенная команда, задача которой либо повалить это запросами, либо, если не получается запросами, то нащупать какие-то точечные уязвимости. Что удивительно, это то, что этот тип запросов, маскирующихся под мобильные устройства и настоящие компьютеры, таким образом они проходят большей частью те стандартные клауд-щиты, которые сегодня существуют, бьют непосредственно по серверам, и в данном случае как бы за счет хорошего железа серверов, ну, в том числе там эти удары удерживают. То есть я думаю, что здесь как бы это будет непрекращающаяся история до конца выборов. Но вот сегодня, как я уже сказал, первое утро, когда нет массового, но есть какие-то точечные набросы.
3: Спробу режима по взрыву выборов Краціннай Рады прокомментовал спикер Краціннай Рады Артем Брухан.
5: Это отбывается такая системная кибероперация, кибервойна фактично супраць выборов координаційну. Атака фактично на саму идею выборов. Бо уже шмат-шмат годов режим Лукашенко не проводит сумленных выборов, и он знищил этот институт выборов и хочет знищить его за межой. Бо режим не отчувает разности перед громадством, а вот именно чельцы координационной рады, которые удельничают выборы, они отчувают эту отказность перед громадством, тому закликают голосовать, принимать удел, справоздачиваться перед людьми. И не глядя на это, на жаль, режим використовує велізарні сродки, такі як кібератаки, фактично кібервойну, каб знішити вибори у координаційну раду, так і інформаційне, психологічне, як кажуть зараз, операції, каб подарувати довір до самого процесу, каб демотивувати удільничать у виборах у координаційну раду. Гэта все сумішається з велізарними репресіями у дочиненні як до кандидатів у координаційну раду, усі списи признані екстремістськими, амаль у кожному списі, наскільки нам відомо, відбуваються тиск народних, спроби вербувати людей през гэта, а гэта з'являється фактично транснаціональними репресіями, гэта так само несе у собі частку того, що називається злочинство супрачеловечності.
1: У комісії підкреслили, що платформа для голосування застається стабільна і протягує працювати голоси. Додатково відзначається, що виборча комісія розглядає можливість рекомендувати координаційній раді подовжити терміни голосування для забезпечення більш широкого уділу виборщиків.

0: день с рацией.
1: И уже половина 19 в Беларуси, половина 18 в Польше. А на белорусско-польском помежье вечером и ночью невеликая облачность, истотные опадки не прогнозуются. На термометре плюс 17 градусов вечером, 7 ночью и 4 плюс на раницу. Завтра в первой половине дня невеликая облачность и опадки не чекаются, але после полдня облачно и местом махчимы дождь. Плюс 22, плюс 23 градусы у найтеплейший момент дня завтра. Галина Беденичук и афиша на... Сегодня тебе нам афишу треба на завтра.
2: Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляш.
3: 15 травня, пятница. Музей и осяродок белорусской культуры у Гайнаўцы запрашае на уникальную ночь музеяў. Гэта вечер, где мастацтва, история и культура объединяются в неповторной атмосфере. Музей подрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсии по выставах и живую музыку. О 17 године открыется выстава живопису «Подляскія успаміны» Збігнева Садоўскага «Злодзі». А 18 године пачнецца концерт акардэаніста Анджэя Ярмоціка. З 17 по 21 годину адбудуцца экскурсии по выставах. «Моя малая радзіма» – выстава живопису и скульптуры пасля мастацкага пленэру, «Падляшча» у аб'ектыве імя Віктара Валкова 2025, фотовыстава 21-го выпуску национального конкурсу, организованного музеем у Гайнаўцы. «Я народился тут» – выстава мастацких работ 7-го конкурсу для детей и молоди. Постоянные этнографичные выставы «Рамёствы у беларуска-падляшской вёсцы», «Беларуская сядзіба», «Беларускі каляндар», «Гайнаўка», «Брама ў лясы». Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на сустрэчу з Юркам Хмялеўскім і прамоцыю кніжкі «Вершалін 2.0» пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Дамінікі Чапігі «Абуджэнне памяці». Вернісаж пачнецца а 18 гадзіне.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Калі гаворка заходзіць пра адарваць Беларусь ад Расіі, заўсёды ўсплывае тэма санкцый.
1: А калі ўсплывае тэма санкцый, адэпты пасілення санкцыйнай палітыкі нагадваюць, што большасць абмежаванняў на Беларусь была накладзеная за саўдзел вайне ва ўкраіне, а не за рэпрэсіі.
0: То бок, пакуль вайна не скончылася, зняць іх проста немагчыма, бо тады беларускія прадпрыемствы пачнуць найактыўней дапамагаць Расіі ваяваць.
1: Але ці можна ўсё ж нешта зняць, каб падтрымаць беларускую эканоміку і паскорыць пацяпленне ў адносінах паміж Мінскам і Еўрасаюзам? Ну і вядома, каб за гэта атрымаць людзей на волі.
0: Мы запыталі пра гэта журналістку Вольгу Лойка.
2: Фактически, санкцыі, которые могут быть сняты, это не обязательно санкции физические какие-то, да, допустим, вот сейчас МОКовское решение о допуске спортсменов, ну, фактически это то, с чем все еще можно работать. Я, конечно, надеялась, что это будет сразу обусловлено, что называется, выпуск людей и, допустим, прекращением репрессий в отношении спортсменов, да, там ликвидация всех черных серых списков, всех химиков-спортсменов отпустить, да, то есть, ну, вот либерализация в отношении одной группы лиц, да, но фактически это то, что можно еще сейчас обсуждать, потому что есть Международный олимпийский комитет, решение о том, что белорусы могут быть допущены, но дальше решение по фильтрации будет приниматься. То есть фактически сейчас в интересах Беларуси ослабить репрессии, прекратить в отношении спортсменов, дать выступать и работать всем тем, кто сейчас такой возможности не имеет, отпустить химиков-спортсменов. И, в общем-то, тогда, наверное, можно будет сказать, что для федерации это будет сигнал не менее мощный, чем решение МОК. Да, потому что, ну, честно говоря, решение такое достаточно сомнительное. Да, вот просто на ровном месте ничего не случилось, просто Международный олимпийский комитет вот взял так решение. Ну, конечно, еще может быть Трамп чем-то помог. Ну, вот в любом случае, да, по спортивной линии есть еще над чем работать. А остальных, ну, на самом деле, санкций много, и касаются они практически всего. Все остающиеся санкции, они реально дорогие, и тут речь идет не просто про выпускание группы людей, а про то, что надо реально прекращать репрессии, надо реабилитировать людей, потому что, ну, как бы санкции, допустим, евросоюзовские, без этого вряд ли будут сняты, не военные, естественно, санкции, да. Ну, к примеру, есть там запрет на экспорт нефтепродуктов, да, это то, что сейчас важно, это то, что фактически можно было бы говорить, что, ребята, это нужно там и нам, и вам, да, потому что вот цены на нефть растут, потому что здесь простая логистика, потому что мы бы вам прекрасно поставляли. Да? Тут есть, конечно, некоторая пикантность, что это из российской нефти, но у нас же и своей нефти есть. Вот. Свои 2 миллиона тонн мы тоже готовы перерабатывать и поставлять хотя бы эту нефть в Евросоюз, к примеру. Да? Есть калийные удобрения, есть азотные удобрения. Это опять важный сейчас вопрос, потому что энергоемкость этих производств очень большая, особенно по азотным удобрениям. И, конечно, было бы важно для сохранения, предотвращения роста цен на эти продукты, чтобы белорусские поставщики имели такую возможность. Да, ну, есть еще закрытое небо. Это то, что важно, болезненно и с войной, в принципе, не связано. Да, связано с воздушным пиратством, которое Беларусь никак не может.

0: хочет признать, хотя фактически всем можно говорить, что, ребята, ну вот Протасевич на свободе, все у него хорошо, давайте мы эту тему обсуждать. Да? Но кроме Протасевича хотелось бы увидеть на свободе еще всех остальных немножко. Да? Но в любом случае то, что сейчас очень важно и нужно, да, потому что это все-таки рентабельность авиаперевозок, это более короткие маршруты, а проблему Белавия более чем достаточно. И они еще начались до того, как у нас начали расти цены на авиационное топливо. Есть еще личные списки, где множество людей, возможно, кто-то из них прям особо нужен, и это тоже могло бы быть предметом обсуждения, потому что, если ты помнишь, вот первый, с кого сняли американские санкции, когда начались эти переговоры, это был один из Каричей. Да? Вот такая пикантность. Вот как бы нам все это было так совсем не важно, нам ваши санкции плевать, но только, пожалуйста, снимите вот с одного человечка буквально. Да, вот, поэтому, но здесь цена должна быть адекватная, да, то есть все-таки это надо действительно прекращать репрессии, дать людям вернуться, тем, кто хочет, вот, понятно, что тут должны быть какие-то там определенные внятные договоренности по тому, кто, когда и как это может, но в любом случае это будет на столе просто за то, чтобы отпустить людей, у которых и так заканчиваются сроки. Вот. Ну, этого явно недостаточно для того, чтобы Евросоюз решал о своих санкциях. Вот. Много санкций в отношении электроники, станков, авиационных технологий, но здесь вопрос, что многое из этого является технологиями двойного назначения, но при этом есть, допустим, энергетическое оборудование для теплоэлектростанций, ну, для энергетики. Для Беларуси это очевидно важно. И это тоже может быть на столе. С чипами и со всем остальным это сложно, потому что это реально ВПК сплошной, калий, нефтепродукты. Слушай, ну, наверное, там, я не знаю, древесина, к примеру. Вот. Древесина, цемент. Наши цементники все еще в больших проблемах. Вот, и в России рынок сжимается. Вот, есть продукция, к примеру, БНБК. Широчайший спектр промышленности, которая оказалась под санкциями, вот, которая с войной не связана.
1: Але хто павінны рабіць першыя крокі? Беларусь ці Еўропа? І ці можа Владимир Путін непакоіцца праз такое збліжэнне?
0: Ну, тут же Беларусь должна играть активнее, потому что ей надо убеждать Европу, а не Европу убеждать, что значит, отдайте нам там 100, 200 или 500 человек, которых вы совершенно несправедливо посадили, а мы вам там послабление. Да? Европа сразу сказала, что как бы это не будет работать. Вот, поэтому, в отличие от США, у них нет намерения делать какой-то дил с Беларусью. Но поэтому вот эти санкции будут зависеть уже от белорусского поведения, что называется. От того, какие решения будут приняты и насколько мы состоятельны в том, чтобы эти решения принимать. Ну, слушай, я, допустим, уверена, что Путину нет дела до внутренних репрессий в Беларуси. Да? Да, и это такое сближение с Западом будет очень-очень условное. Вот. Да, то есть к нам, в отличие от Армении, не приезжает весь Евросоюз. Да. В общем, в поле зрения России есть другие более серьезные сближения. Да. На этом фоне какое-то там небольшое потепление для Беларуси. Но в конце концов они снимут с себя ярмо финансирования Беларуси, потому что внешние деньги Беларуси нужны, а поскольку в России их нет, то, в общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег у Москвы. Mm. Вот. Я думаю, что тут можно было бы закрыть глаза на некоторые их послабления и так далее. Вот.
1: Гэта была журналістка Вольга Лойка. Яна распавяла пра тое, хто павінны рабіць першыя крокі ў перамовах па санкцыях, а таксама пра тое, як Расія паставіцца да пацяплення ў адносінах Беларусі з Захадам. Еўразум. Далей у праграме Еўразум. Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
2: Я не засмяялася, заржала. Чэсна. Мне на так настолько было гэта смешна.
3: Прычым такім дэманічным хохатам.
1: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радіо Рація. Білосток, Свислач, Городня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто

У такі ж день 1943-го народился Джон Саймон Эшер Брус, ти просто Джек Брус, шотландский музыка, мультиинструменталист, композитор, спевак и один из наибольш уплывовых бас-гитаристов у свете. Знакомиты уделом у одним из самых вядомых британских рок-гуртов Cream. У 2011 годе был признан одним из лепших бас-гитаристов усіх часов, поводле опытания, проведенного часописом Rolling Stone.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 травня 1962-го народился Ян Эстбери, ангельский рок-музыка и автор песень, фронтмен The Cult. У початку своего існавання яны выступили у роли одних из основальников постпанку у Великобритании. Стиль музыки The Cult ассоциируется у певной ступени с готик-роком, знаходящийся под уплывом мистицизму и психоделии.

0: операции.
1: Беларусь и съезжаем, молодцы, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Ватиканское радио.
1: Отец Мельхиор подошел до двух офицеров, поцеловал им руки и попросил, как бы замен за пожарников расстреляли его. Можно сказать, что он был таким законспированным монахом. Отец Хольба и отец Фардон были вельми близкими один одному. А его похование стало манифестацией поваги до святара.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

и пойду калипок лишь за тобой. И спросонья неприбраная весна сегодня зранец изломала мой спокой. Я расплющу в очи, как тебе познать, и пойду калипок лишь за тобой.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.